0: Алло.
1: Дистеревус и Кирилл Бамбука.
0: А дистеревус?
1: Дистеревус и Мучанго.
0: Ракос.
1: Умуфаса Лени, вон эти дистеревус. Да имана фасикари, вон бажута Мунденга, не джафати Матунги, Санга, Мачикорори, Роти, дистеревус. Дистеревус и Мувитари, дистеревус.
0: Его.
1: Masalah kumakan tadi itu kuibu, tadi itu kerusara mukibati, sejuluji.
0: Ego.
1: Deka cuci kuli, bukan kawan ini fasa mukutu sejuluji. Budanda tak kuih sejuluji sejuluji. Abang wanya baradi agak kita bo, sebo sukubangga na sejuluji, tanhe bagi namu nyongga hari sejuluji tamrakot.
0: Rakot je chane.